0: Noticias.
1: Keturios valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Pasirodžius informacijos, kad per Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje Rusija galėjo būti perspėta neeskaluoti konflikto su NATO, ypač Baltijos šalimis, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad tikslių tai patvirtinančių duomenų Lietuva neturi. Vilmantas Vitkauskas patikina, kad pastaruoju metu reikšmingų pokyčių dėl šalies saugumo nėra.
2: Neturim tvirtų duomenų, dėl ko tas skrydis buvo ir kokie buvo tikslai, tai čia aš manau, tos spekuliacijos turbūt yra toks dalykas, kur politologai galėtų patirt, galbūt žiniasklaidą pasidomėti, bet šiaip kažkokių tvirtų duomenų, kad buvo būtent toks signalas nusiųstas į Maskvą, mes neturim. Ir jeigu jisai toksai buvo, tai tada aš manau, jau reikėtų žiūrėti pasekmes, koks būtų reakcijos dalykas jau tada iš Rusijos pusės ir panašiai. Bet įtampa, jinai, kadangi karas Ukrainoje tęsiasi jau 5 metai, mes tą jaučiam, mes tą žinom, mes tą stebim. Ačiū dėlių nėra, bet tos visos budrumo lygis, sakykime taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniais skelbia, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija savo ruoštų šią informaciją neigia. Vilniaus apygardos prokuratūra nurodė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą ir nugriauti sostinėje esančius Maskvos namus. Sostinės meras Valdas Benkunskas į teisėsaugą kreipėsi sausį. Jis prašė apginti viešą interesą, kai statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Tuo metu aplinkos ministerijos iniciatyva vyksta derybos dėl taikos sutarties. Kad už pastato griovimą nebūtų atsakinga inspekcija, bet tokią pareigą perimtų kokia nors įmonė. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad per automobilio sprogimą Sankt Peterburge žuvo žmogus. Valstybinė žiniasklaida nurodo, jog tai buvo rusų karininkas. Nepatvirtintais duomenimis vyras tarnavo Rusijos karinėse oro pajėgose ir oro gynybos pajėgose. Kol kas nėra žinoma, kas atsakingas už incidentą. Europos Sąjunga pareiškė besitikinti, kad technologijų milžinė Meta imsis priemonių didesniam vaikų saugumui platformose Facebook ir Instagram užtikrinti. Tokia pozicija nuskambėjo, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus apribojimus paaugliams dalyje Amerikos valstijų. Europos komisijos atstovas žiniasklaidai teigia, jog bendryje atlieka tyrimą dėl tokių pačių įtarimų, kaip ir Jungtinėse valstijose, bei palaiko dialogą su Meta. Technologijų milžinė sutiko sumokėti valstijų koalicijai maždaug 15 milijardų eurų ir pritaikyti naujų jaunimo apsaugos priemonių. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais atsakomose su UEFA Europos lygos paskutinio atrankos etapo rungtynės. Kauniečiai namuose susitiks su Stambulo Bešiktaš ekipa, kuri Turkijoje įgijo 3 įvarčių persvarą. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Kauno Žalgirio futbolininkų laukia beveik neįmanoma užduotis – panaikinti 3 įvarčių deficitą prieš vieną galingiausių Turkijos klubų – Stambulo Bešiktaš. Pirmosiose tarpusavio rungtynėse Želko Sopičiaus auklėtiniai šansų neturėjo. Turkai kontroliavo rungtynės, o du kart pasižymėjo jau per pirmasis 12 minučių. Kauno Žalgiris praėjusią savaitę į varžovų vartus smūgiavo vos 3 kartus. Nepaisant to, kai baigsis ši tarpusavio serija, kauniečiai jau yra užsitikrinę tarptautinį futbolą. Nesėkmės atveju vis tiek keliautų į 3. pajėgiausią turnyrą – UEFA konferencijų lygą. Be to, Bešiktaš į Kauną šį vakarą atsiveža nemažai futbolo žvaigždžių. Pavyzdžiui, buvusi Turino Juventus puolėją Dušaną Vlahovičių ir buvusi Londono Arsenal saugą Leandro Trosarą.
1: Šią valandą temperatūra svyruoja tarp 20-23 laipsnių Lietuvoje. Naktį be lietaus, vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių Nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 4:05.
4: Laida rusų kalba.
5: У микрофона в студии Моника Юшкевичут. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Русскоязычные классы Вильнюсского района. Сколько первоклассников придут в них в новом учебном году и перспективы школ национальных меньшинств. И из школьного кружка в чемпионы Европы. История настольного тенниса в Мецкуне. По данным оператора распределительных электросетей ЭСО, после бури, прошедшей выходные, без электричества все еще остаются 57 тысяч клиентов. По словам главы компании Риналдеса Радвилы, над устранением последствий работают 400 бригад. К работам также привлекают специалистов из-за рубежа. Тем временем, по данным службы регулирования связи, проблемы со связью по-прежнему испытывают около 12 тысяч потребителей. Канцлер Министерства иностранных дел Астия Стакениани говорит, что после разрушительных наводнений в Непале одна гражданка Литвы официально объявлена пропавшей без вести. По ее словам, сейчас предпринимаются попытки связаться с близкими пропавшей женщины. Стакениани отмечает, что в Непале находятся и другие граждане Литвы, однако они не в регионе, пострадавшем от наводнений. По последним данным, число погибших в результате наводнений выросло до 270 человек. Общее число пропавших без вести в Непале и Китае превысило 1300 человек. Огромная волна паводка, которую предположительно вызвал обвал ледника, разрушила целые города и деревни в приграничном регионе Непала и Тибета. Вильнюсская окружная прокуратура обязала инспекцию по строительству исполнить решение суда и снести находящийся в столице комплекс «Дом Москвы». Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в правоохранительные органы в январе. Он просил защитить общественный интерес после того, как в конце прошлого года инспекции по строительству не удалось выбрать победителя конкурса на проведение работ по сносу здания. Тем временем, по инициативе Министерства окружающей среды ведутся переговоры о мировом соглашении. Предлагается, чтобы за снос «Дома Москвы» отвечала уже не инспекция, а эту обязанность взяла на себя одна из компаний. Издания The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на свои источники сообщают, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф посетил Москву, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с НАТО, в особенности с Эстонией, Латвией и Литвой. Тем временем глава Национального центра управления кризисами Вилманта Светкаускас говорит, что пока точно неизвестно, действительно ли во время визита директора ЦРУ в Москву Россия получила предупреждение не обострять отношения со странами Балтии. Однако, по словам Виткаускаса, если такой сигнал действительно был передан, сейчас важнее всего следить за реакцией России. Глава Центра управления кризисами также подчеркивает, что в последнее время существенных изменений в ситуации с безопасностью Литвы не наблюдается. Сообщение о поездке Рэдклиффа в Россию, которую американская администрация до последнего официально не подтверждала, вызвало немало предположений в Вашингтоне и Европе. Это был первый известный визит подобного рода главы ЦРУ в российскую столицу за время президентства Дональда Трампа. The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Рэдклифф прибыл в Москву с предупреждением России не нападать на страны НАТО. Газета цитирует независимых американских чиновников, которые опасаются, что Россия может предпринять ограниченную атаку против одной из стран Балтии. От кибератаки до небольшого наземного вторжения. Сам Дональд Трамп в среду в интервью радио отрицал, что темой встречи Рэдклиффа в Москве была НАТО. В Вильнюсском районе в этом году в первые классы с русским языком обучения собираются 24 ученика. Планируется сформировать 4 таких класса, однако в одной из гимназий набрать первый класс не удалось. Как меняется ситуация в школах национальных меньшинств, хватает ли им учителей и какие еще вопросы стоят перед школами накануне 1 сентября? В разговоре с заведующим отделом образования и администрации Вильнюсского районного самоуправления Ярославом Субачем.
0: Пока еще до 1 сентября может измениться все, потому что, ну, конечно, эти числа небольшие будут. На сегодняшний день, сколько мы видим, есть 24 ученика, которые в этом году в первый класс пойдут. Это русскоязычные классы, потому что у нас в нескольких учреждениях есть. Одна русскоязычная полностью только школа, а есть некоторых, где ведется обучение в двух языках, русском и польском языке. И все ученики, которые только будут в этом году в первом классе русскоязычные, то это 24 ученика.
5: Небольшая цифра.
0: Да. У нас, правда, если так честно, каждый год в наших школах учатся около 5% всех учеников русскоязычные.
5: То есть эти цифры за последние несколько лет сильно не менялись, или все-таки демографическая ситуация влияла?
0: Если так, чуть-чуть немножко уменьшается, потому что еще не так давно, ну, если это большое число, ну, то есть 31-32 ученика было, в этом году 24. Ну, в принципе, это небольшие изменения, но процентально это около 5-6%, так вот уменьшается каждый год.
5: Сколько первых классов с русским языком обучения сформировано в этом году?
0: В этом году сформировано 4 класса, если я не ошибаюсь, потому что еще в некотором на границе, потому что, знаете, в классе должно быть, чтобы было сформировано 8 человек. То в некоторых есть так, что еще есть 7-6 человек. Возможно, что и к 1 сентября еще придут ученики, тогда класс будет сформирован. И до этого момента класс как-то не может появиться. Поэтому надеюсь, сегодняшний это сейчас 4 класса в разных школах будет сформировано.
5: Есть ли школы, где набор оказался вот настолько небольшим, что возникал вопрос о сохранении класса в целом?
0: В принципе, у нас в каждом классе небольшой, некоторых на границе. До одной школы мы в этом году не собрали, это в Неменчине, Константо-Парчевская гимназия. Там идет обучение в русском языке тоже, возле польского. И в этом году не будет первого класса.
5: Ну как в целом оцениваете перспективу русскоязычных школ, если смотреть через 5-10 лет, они вообще сохранятся в нынешнем виде или нет?
0: Тяжело сказать. С нашей стороны мы имеем возможность или польский, или русскоязычный, мы меньшинство говорим. Поэтому с каждым годом, может и небольшими темпами, но учеников уменьшается. Но это демографические процессы, которые, знаете, во всех школах, это как бы вы ни говорили, это литовскоязычный или польскоязычный, учеников с каждым годом в первый класс идет меньше. Поэтому... И, как вы слышали, 24 ученика — это все-таки на границе. И долгосрочной перспективе тяжело сказать. Я думаю, что в перспективе 5 лет еще таких больших изменений не будут. Но через 10-20 — это тяжело сказать. Но если будет желание родителей отдать в класс русскоязычным, у нас будут возможности такие.
5: Есть ли сегодня в районе дефицит учителей?
0: Всегда есть некоторые школы, потому что в большинстве как бы школ мы достаем информации, что нету. Есть некоторых предметов, литовский, математика, но это, как говорится, в некоторых школах и чуть-чуть отдаленных от Вильнюса. Как во всей Литве, то у нас как бы еще чуть-чуть мы имеем приоритет, потому что живем возле столицы, все находится, и как мы можем поделимся со столицей. И там учителя, и тут они работают в нескольких школах, могут быть. Пока еще мы такого большого дефицита не видим. Но в перспективе все возможно, потому что учителя все меньше молодых, и некоторые уже отходят на заслуженный отдых. Поэтому в дальнейшей перспективе надо что-то делать. Мы стараемся, как стипендии платить муниципалитет для студентов, чтобы они пришли и тоже учились наших детей в наших школах в районе.
5: Отдельная проблема учителя литовского языка. Хватает ли их во всех школах национальных меньшинств района и удается ли обеспечить одинаковое качество преподавания литовского языка, независимо от языка обучения школы?
0: Конечно, это наш приоритет. Это литовский язык, это в школах меньшинств или в литовскоязычных. Стараемся, чтобы качество литовского языка было на высшем уровне, потому что пристально все смотрят на нас, потому что у нас многокультурное общество. Вот последние результаты, экзаменов показывает, что наши результаты все лучше и лучше становятся. Поэтому мы очень благодарны учителям, которые работают в нашем районе, что мы можем после 17 класса хорошо интегрироваться в общество литовское.
5: Меняется ли отношение родителей к языку обучения? Видите ли вы вот переход семей какой-то из русскоязычных школ в польские или из польских и русскоязычных в литовские? Заметна ли какая-то тенденция в этом вопросе?
0: Сказал бы, нет, не замечаем такой большой миграции родителей, которые уже сделали свой выбор в первом классе, стараются, если есть эта возможность, и дальше продолжать обучение в том языке, который выбрали.
5: С нового учебного года особое внимание будет уделяться телефонам в стенах школы. Есть ли у вас в связи с этим какие-то изменения в районе?
0: Это как и во всей Литве, есть рекомендации для всех школ. Каждая школа индивидуально должна рассмотреть, какие есть возможности договориться со всеми, с родителями, с учениками, какие будут распоряжения, на что можно согласиться, на что нет. И каждая школа, да, конечно, это надо принять. Не можем мы сверху им рассказать, могут они или не могут на уроках или в школе, но мы просим, чтобы школы самостоятельно приняли позицию, какой способ можно или не можно, но это должно быть общее правило для всех.
5: Говорил заведующий отделом образования администрации Вильнюсского районного самоуправления Ярослав Субыч. Новый учебный год в Военной академии Литвы имени генерала Йонаса Жемейтиса начинается с рекордного числа первокурсников. В этом году офицерскую карьеру выбрали 170 молодых людей. Это самый высокий показатель за всю историю академии. В прошлом году в академию поступили 143 человека, а в 2024-м 98. В этом году на мотивационное собеседование зарегистрировалось почти 500 желающих. После отбора осталось около 280 кандидатов, однако часть из них не соответствовала требованиям по состоянию здоровья. здоровья. Из-за высокого интереса Министерство обороны увеличило число мест на первом курсе со 150 до 170. Впервые программа обучения в области обороны вошла в десятку учебных программ Литвы с наибольшим числом приглашенных на места, финансируемые государством. Руководитель военной академии полковник Ричардас Думбляуска считает, что результаты свидетельствуют о росте престижа военной профессии и интереса молодежи к службе в вооруженных силах Литвы. После нескольких перенесенных инсультов в тюремной больнице в Гааге скончался бывший военный лидер боснийских сербов и военный преступник Ратко Младич, сообщила сербская государственная телерадиокомпания РТС. 84-летний Младич из-за своей роли в резне в Сребренице в 1995 году во время войны в Боснии получил прозвище «Боснийский палач». Тем временем в Санкт-Петербурге в результате взрыва автомобиля погиб один человек, еще один пострадал. Российские СМИ сообщают, что погибший был офицером российской армии. Второй пострадавший был госпитализирован. Петербургское издание «Фонтанка» пишет, что погибший служил в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны России. Ранение получила его жена. По данным издания, взрыв произошел, когда супруги выезжали от своего дома. Украина произошедшее пока не комментировала. С начала полномасштабной войны в России произошел ряд убийств высокопоставленных военных. В некоторых случаях Киев брал на себя ответственность, другие не комментировал. Четыре первые строчки литовского рейтинга – победы на международных турнирах и чемпионат Европы. За этими результатами стоит секция настольного тенниса в Мицкуны Вильнюсского района и тренер Маркос Вайтонис. В интервью он рассказывает,

0: как в небольшом городке растят сильнейших игроков страны, ежедневных тренировках и о том, почему самое сложное не вырастить сильного игрока, а удержать его в спорте.
1: Тренером работаю уже 13 лет.
0: А сами до этого играли вообще? Насколько вам близок этот вид спорта?
1: Ну да, играл, но на таком более любительском уровне. Не был профессионалом, но тоже в спортшколе тренировался. Уровень любительский.
0: Ну и как много сейчас у вас учащихся в этой школе? И вообще, насколько это популярный вид спорта?
1: Ну, в Мискунах этот спорт номер один. Этот уже очень популярный. Уже это у меня вторая группа. Первая уже как бы все закончили спортшколу. Они как бы уже ушли, получили дипломы. Сейчас у меня вторая группа. Сейчас вот, ну, вторая группа вот эта такая посильнее уже. Мы тут навыигрывали все, что только можно выиграть, наверное. И в Литве, и в Европе, и везде. У нас очень хороший результат. Ну вот, девочки у меня, допустим, сейчас они 2013 года, это им по сколько лет? Получается, по 13 лет. Девочки сейчас сильнейшие в Литве, они начинают 2011 года, 2012, 2013. Если брать рейтинг литовских теннисистов, то первая, вторая, третья, четвертая – это мои девочки.
0: Как вам кажется, в чем же успех такой? Как вам удалось добиться этого?
1: Ну, работаем много. Дети, конечно, талантливые, все тут у нас. Ну, у нас и теннисом всегда было так, что теннис и именно девочки вот всегда были так вот. Да, конечно, таких результатов раньше не было, но вот на данный момент это талантливо. Ну, очень много работаем. Много тренируемся каждый день. Не с некоторыми там 4 раза в неделю, некоторые по 5, некоторые даже 6 раз. Суббота, воскресенье всегда соревнования. Можно говорить, что 6-5 раз в неделю.
0: Ну, такой возраст, когда многие же говорят о том, что подростки, им ничего не интересно, все в телефонах сидят. У вас совсем другая ситуация. Класса. Мотивированы очень.
1: Мотивированы, ну, так тяжеловато тоже с этим, конечно. Ну, много кто и бросает, так уходят. И эти девочки, которые, они постоянно на выездах везде ездят, на сборы они сейчас вот и по Европе везде ездим. Тяжело. Сейчас такая молодежь такая, я еще работаю учителем физкультуры. Как бы я вижу по детям. Да, да. Вот.
0: Расскажите принцип настольного тенниса. Что важно знать об этой игре? Да. Есть стол, две ракетки, мяч.
1: Прежде всего, надо, конечно, думать головой. Как это, в теннисе самое главное – голова, ноги, а потом только руки. Я как делаю? Я беру сразу детей, первый, второй класс, беру себе на кружок. В школе это кружок тенниса имею тоже, и я так просматриваю. Одна тренировка, две, три, я уже вижу, кто более-менее что-то уже так вот. И тогда их оттуда перевожу к себе в спортшколу. Они занимаются уже с этими детьми. Потом официально оформляем их в спортшколу и вот так.
0: Суть в том, что вот вы смотрите на какие-то данные. Какие это данные у человека? Координация, умение отбивать?
1: Координация, конечно, важна. Но я тоже... У меня были такие дети, которые приходили ко мне в пятом классе. Это как бы для тенниса это очень поздно. И он приходил... У меня такой был один парень. Но я никогда в жизни не мог сказать, что он будет играть. Он приходил. Я вижу, у него координации у нее не было, ни вообще, абсолютно. Он, ну, просто с отцом приходил, отец его приводил, он приходил. Я говорю, не будет он играть, я ему вот так вот. Он ходил, и, ну и что, и заиграл парень. Ну, все-таки важно тренировки. Вот, тренировки, тренироваться. На тренировках надо выкладываться, работать. Тогда результат будет. Тренируем все. Все тренируем. И физические мы там, и на выносливость. Ну, конечно, больше на столах. И координация, и все, и подачи.
0: Для тех, кто не знает, казалось бы, какая выносливость в настольном теннисе?
1: Надо поиграть когда-нибудь. Вот, конечно, если кто не умеет играть, он там встанет, там один раз ударил, пошел за мячиком. А когда ты стоишь, и ты мячик можешь отбить 100 раз подряд, один одному, то я вам скажу, это очень тяжело, очень тяжело.
0: Ну, как-то сложилась вообще-то сама традиция, что вот Мискуны, именно настольный теннис, ну, сильная школа.
1: Было так, что я учился в школе, и у нас тоже был учитель физкультуры, и у него была тоже спортшкола настольного тенниса. Мой вид спорта был биатлон. Я всю жизнь занимался биатлоном. И я потом как-то вот перешел в этот теннис, немножко у нас в школе ходил там, ну, так вот, ну, игрался на таком уровне, очень таком. А в Мискунах вот всегда было этот теннис, это спортшкола, и вот этот учитель, он, когда уже закончилась эта спортшкола, он все дальше поддерживал в школе этот теннис, вот как бы, ну, и потом я пришел на него место, и традиция решил продолжить.
0: Но вы в себе вот эти задатки, это профессионального такого тренера, который может взять первые места не только в Литве, но и в Европе. Как в себе взращивали, нащупали?
1: Так не может так получиться, потому что вот девочка моя чемпионка Европы в прошлом году стала. Вот в Литве, допустим, они, вот эти мои девочки, они все выигрывают. На данный момент, я не хочу там хвалиться, конечно, но ну, выигрывают все. Сильнейшая в Литве. Вот 4 девочки у меня есть. Ну и с парнями тоже как бы, ну немножко они слабее, ну, тоже неплохие результаты. Работаем мы, работаем. С утра до вечера в школе.
0: А почему, как вам кажется, вот почему именно вот женский вид спорта это у вас сложилось так?
1: Не знаю, может, традиция такая. Ну, потому что и в прошлой войне, прям, когда я еще тренировался, приходил, у нас девочки обыгрывали парней. Ну, так было.
0: Что-то вот...
1: Что-то такое, я не знаю. А сейчас мои девочки тоже. У меня тоже и парни сильные есть. Они в Литве тоже там одни из лучших. Но девочки обыгрывают парней. И так же самое было, когда я ходил, у нас девочки нас обыгрывали.
0: Чем отличаются все-таки профессионалы от любителей в этом виде спорта?
1: Любители играют простыми ракетками. Мы играем профессиональными ракетками. Профессиональная ракетка – это отдельно покупаешь дерево, отдельно покупаешь резины, и ты их клеишь, и ты их меняешь в год 3 раза. Все это отличается от любительского спорта. Конечно, профессионалы, как мы, я считаю, тренируемся как профессионалы, но это все равно мало. Профессионал тренируется 2 раза в день. Но у нас возможности 2 раза в день тренироваться нету. Потому что везде в Европе вот эти девочки, там эти вот таких возрастов, как мои девочки, они все имеют по 2 тренировки в день. У нас таких возможностей нет, и мы с одной тренировкой в день и играем на Европе. Вот.
0: Но приходят девочки-подростки, приходят 2 раза в день, по разу в день на тренировку и не бросают.
1: Чем дальше, все тяжелее и тяжелее их удержать. Это уже тяжело.
0: Боль ваша, как
1: да.
0: тренера.
1: И вот это самая большая проблема сейчас. Я пытаюсь их удержать. Ну, есть немного там таких нюансов, но держимся пока. Не знаю, как будет дальше. Mm-hmm. Сейчас с этого года пойду опять 1-2 класс маленьких брать.
0: 7-8 лет?
1: Ну, 1-2 класс, да.
0: Вот вы говорили, 5 класс, это уже поздно приходить.
1: Oh. Да, с 1 класса. 5 класс поздно, конечно, у меня там были дети из 5 класса, но таких успехов они не добивались, но на среднем уровне они там играли. С первоклассником, конечно, там может там не 5 раз в неделю, но каких 2 раза в неделю попробовать сперва там поотбивать, там что-то посмотреть, вот так, все равно так. Я говорю, с первоклассниками я занимаюсь в школе на кружке. Там у нас имеем 45 минут один урок, я с ними там вот так поиграю, вот сам лично с ними играю, вот просматриваю более-менее, сразу замечаю, кого можно уже более-менее, кто будет играть. И ни разу не ошибился. Вот только с одним парнем вот один раз ошибился, что думал, что он не заиграет, а он заиграл. А так вот из тех, которых я видел, что будут играть, все заиграли. У меня так, не знаю.
0: Какие правила вообще этой игры? Сколько длится в среднем игра?
1: Ну, она длится не по времени, она длится, играется до 3 выигранных сетов. 1 сет играется до 11. Ну вот, допустим, 11, там, 11-9, 11-8, 11-7, вот ты выиграл 3-0. Может быть 3-1, может быть 3-2, но до 3 выигранных сетов. Может матч длится 5 минут, а может продлиться и полчаса. Если соперник легкий, ты выходишь очень быстро, выигрываешь эти очки, 3-0, пожал руку и ушел. А если ты играешь 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, и потом решаешь еще до 16 очков, до 18, ну, бывает так. Ну.
0: Кто ваши конкуренты основные в Литве? Есть еще сильные у нас школы?
1: В Литве, ну, я считаю, что самые сильные конкуренты, возьму то, что вот сейчас, вот, допустим. Конечно, Вильнюс, понимаете, как Вильнюс? А Вильнюс у них есть, у нас вот одна спортшкола, одни дети. А Вильнюс, у них есть этих спортшкол, может, 3-4 какие. Допустим, соревнования командные. Я везу вот одни, а у них работает 9 тренеров, допустим. Из 9 тренеров они делают сборную. И у них тогда получается вот одного тренера, одного второго. А у меня все одни, мои, все с одной. Еще очень, очень сильный настольный теннис в Шальчининка. Вот там всегда очень сильные. Ну и Каунас, наверное, такие. Ну и Шауляй, да. Ну, на данный момент, наверное, Вильнюс самый такой наш конкурент. Я скажу, что в этом году мои девочки обыграли очень легко. Вильнюс и Каунас.
0: Вы каким-то образом в комьюнити это переносите? То есть для жителей Мискуны, может быть, на каких-то мероприятиях, чтобы вместе жители этой местности каким-то образом играли? Или это только для детей?
1: Нет. Я делаю каждый месяц, делаю 3, в месяц делаю 2-3 турнира для местных жителей. Как бы начал я с того, что начал приглашать родителей. Начали родители как бы играть, и нас было не очень много. Мы немножко подключили еще тут Новую Вильню, тут вообще сейчас этот турнир у нас уже 5 лет идет, собираются родители, ну не все, но некоторых. И вот эти вот местные жители, такие вообще любители, которые только недавно. И вот я делаю им такие турниры, и вот мы играем 9 месяцев, вот месяц по 2-3 турнира. И как бы сейчас вот такие, которые были даже вот вообще не умели играть, они на этих турнирах моих как-то вот уже участвуют, играют. Не то, что они там что-то выиграют, но и приходят, им интересно. Да, то каждое, вот, допустим, воскресенье приходит, в воскресенье играют.
0: Говорил тренер по настольному теннису из Вильнюсского района Маркос Вейтонис. В день 35-летия независимости Молдова предупреждает о растущей угрозе безопасности страны со стороны России. Прошлой ночью во время российской атаки на Украину воздушное пространство Молдовы нарушили несколько беспилотников. Президент страны Майя Санду говорит, что Молдова сталкивается с другими вызовами. Сегодня в Кишинев уже прибыли президент Украины Владимир Зеленский и президент

Президент Румынии Никуш Ордан. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет малооблачно, без дождя. Местами возможен туман. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На Куршской косе от 13 до 15 градусов. Завтра днем ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Вильнюсе без дождя. Ночью около 10 градусов. Днем в столице около 22 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Дящим дбалу». Сейчас 16 часов 27 минут.